сделано в Беларуси.

Не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна.

знает, с тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке?

0: Утренний Зефир.
1: Я провожал твои поезда, я отпускал твои корабли.
2: Я проезжала мимо города,
1: в которых счастье искали мы.
2: Где

О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: его купила. Купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
1: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диаресте 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет, инжиниринговые специальности, современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ – твой старт к успешной карьере. Телефон 8022-24-08-88.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Не ешь, а слушай. Зефир FM. В Бобруйске 8 часов утра. Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Горячую линию для аграриев запустила Федерация профсоюзов. Обратиться можно ежедневно. Под контролем специалистов, оплатой и организацией безопасных условий труда, обеспечение средствами индивидуальной защиты и учет рабочего времени, эксплуатация и ремонт оборудования в мехмастерских, на зерноочистительно-сушильных комплексах. До 22 июля в стране проходит комплекс профилактических мероприятий по пресечению нарушений ПДД со стороны перевозчиков пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Прием граждан провел первый заместитель председателя Бобруйского горисполкома. На встречу к Максиму Стукалову приходили преимущественно с вопросами, которые касаются жилищно-коммунальной сферы. По каждому обращению даны развернутые ответы. Комфортная жизнь. На улице Ватутина завершены работы по ремонту проезжей части. В полном объеме восстановлено дорожное покрытие, оборудованы тротуары. Также прошла реконструкция пешеходных зон на улицах Пушкина и Володарского. На финишной прямой находится Московская. Начались труды на Кирова. В коллективах Бобруйска 16 июля пройдет единый день информирования. Главной темой встреч станет обеспечение безопасности жизнедеятельности от кибератак до правил на дорогах. 18 июля с 9 до 12 в Бобруйском горисполкоме и администрациях районов пройдут прямые телефонные линии. Бобруйчане смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов на bobrulife.bua или в телеграм.

Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду с переменной облачностью. В некоторых местах ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 65%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Добрейшего утречка, наши дорогие, замечательные, самые любимые наши радиослушатели.
1: Подсказано солнышко на улице, да? Все настроение другое, вот любовь, вот это все, вот.
0: Четверг, вот это вот маленькая пятница. Хорошо.
1: Да. Ну что ж, это Рома Вакс.
0: И Юль Гладкова.
1: И у нас наше утреннее шоу «Два в одном».
0: Совершенно именно правильно. И что, у нас сегодня самое невероятное совпадение в истории. Вот ты, Юлия, веришь в совпадение?
1: Нет. Потому что со мной ничего хорошего не происходит, а в плохое я верить не хочу. Но вообще вот же бывают люди, которые там в лотерею выигрывают с одними теми же цифрами. Mm-hmm. Ну, вот это вот совпадение, мне кажется.
0: Ну вот сегодня будем развенчивать твои вот это вот недоверие к совпадениям. Ведь в истории есть всякие случаи, да, которые сложно поверить. Люди выживали в невероятных обстоятельствах, случайно меняли ход истории и оказывались даже в нужном месте в самый неожиданный момент.
1: Поэтому сейчас будем рассказывать.
0: Да. Близнецы, разлученные при рождении, да? История братьев Джимма и Льюиса и Джимма Спрингера стала одной из самых известных в психологии. Их усыновили разные семьи, но обоих назвали Джеймсами. Они выбрали одну профессию, оба женились на женщинах по имени Линда. Позже на Бетти назвали сыновей одинаковыми именами и даже любили одну и ту же марку автомобиля. Во как.
1: Ничего себе. Интересно.
0: Генетика все-таки.
1: Мне кажется, они просто повторяли друг за другом, а все такие.
0: Они
1: да.
0: не знали друг о друге.
1: Откуда ты знаешь? Я думаю, что вот все такие вот знали.
0: Да.
1: Знали что-то вот там. Ну, я не верю.
0: Но никому
1: просто
0: не говорили.
1: Да. Итак, единственный человек, переживший две атомные бомбардировки. Есть
0: такой. Кстати, я про него слышал.
1: Да, японец Цутомо Ямагути, если я сейчас правильно сказала. Вот два раза. Как тебе? Я
0: вот
1: шоке,
0: что значит, что человек должен жить, да?
1: Да, да, везение, я это вот так называю.
0: Да. Ну что, вот такие интересные сегодня у нас будут совпадения. В этом часу у нас также гороскопчик.
1: Немного интересных фактов.
0: Ну и, конечно же, хитрости. Погнали. Я хочу.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Гороскопчик у нас, значит, в эфире. Овны, сегодня ваша настойчивость принесет заметный результат. Если давно собирались завершить важное дело, именно сейчас звезды советуют поставить в нем красивую точку.
2: Тельцы, день благоприятен для домашних дел и душевных разговоров. Человек, который давно не выходил на связь, может неожиданно напомнить о себе.
1: Близнецы, ваши слова сегодня будут особенно убедительными. Хороший день для переговоров, важных звонков и новых знакомств. Вас будут слушать внимательнее обычного.
2: Раки, уверенности станет заметно больше, а вместе с ней появятся и новые возможности. Главное, не сомневайтесь в себе, даже если решение кажется непростым.
1: Львы, энергии хватит на все, что вы запланировали. День подходит для инициативы. Если давно захотели проявить себя, не откладывайте.
2: Девы, небольшая пауза пойдет только на пользу. Спокойный взгляд со стороны поможет заметить решение проблемы, которые раньше ускользали.
1: Весы, хорошее настроение подарят друзья или единомышленники. Сегодня стоит соглашаться на встречи и совместные планы. Они принесут приятные эмоции.
2: Скорпионы, ваши идеи могут получить поддержку влиятельного человека, поэтому не бойтесь брать на себя ответственность. Сегодня это сыграет вам на руку.
1: Стрельцы, день благоприятен для обучения, путешествий и новых целей. Даже небольшой шаг в сторону мечты сегодня окажется очень важным.
2: Козероги, неожиданная информация поможет иначе взглянуть на привычную ситуацию, но не торопитесь с выводами. Ближе к вечеру многое станет понятнее.
1: Водолеи, сегодня многое будет зависеть от умения работать в паре. Поддержка близкого человека или коллеги поможет быстрее добиться желаемого результата.
2: Рыбы, размеренный ритм дня позволит навести порядок не только в делах, но и в мыслях, ну и также хорошее время для небольших перемен, которые давно откладывались.
1: Ну а мы так же, как и рыбы, размеренно двигаемся дальше и слушаем хорошую музыку.

0: Реклама. Пора в ОМА. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что же, а мы продолжаем. Продолжаем рассказывать вам интереснейшие штуки. И сейчас вам накидаем немножечко лайфхаков. Как же не упустить то самое совпадение счастливое, которое мы так хотим. Не отказывайтесь сразу от неожиданных предложений. Иногда именно спонтанное решение приводит к самым интересным событиям и знакомствам. Но тут есть момент.
1: Насколько это спонтанно?
0: Как правило, все вот эти вот предложения заканчиваются каким-нибудь мошенничеством. И если ты один раз попал на мошенника, ты больше никогда никому, даже если тебе будут давать чемодан с деньгами, скажешь, нет, спасибо, я пойду поработаю.
1: Не все люди, не все. Вот даже у нас иногда есть же товарищи, которые 2-3 раза почему-то попадаются на ловки мошенников.
0: Ну, доверчивые.
1: Доверчивые, поэтому, ну вот есть у нас что-то такое. Ты же думаешь, как, ну вот я, ну вот это мне сейчас не повезло, но в следующий раз...
0: В одну воронку-то, да?
1: Да.
0: Не попадает молния.
1: Не бьет, да. Итак, записывайте необычные совпадения. Через несколько месяцев или лет вы удивитесь, сколько интересных историй накопилось в вашей жизни.
0: О, вот так. Не бойтесь знакомиться с новыми людьми. Одно случайное знакомство иногда меняет работу, хобби или даже место жительства. Угу. Вот так вот. Да.
1: Иногда меняйте привычный маршрут. Новая дорога, кафе или парк могут подарить интересные впечатления. Ну, так и да.
0: Согласен. Будьте внимательны к мелочам. Иногда полезная идея или важная возможность появляются там, где большинство просто проходит мимо.
1: Кстати, и не, да. Да, и не считайте каждое совпадение мистикой.
0: Это про тебя.
1: Как это? Да, это как это?
0: Этого не может быть, мне не может так повести, да? Будьте более доверчивы к вселенной, она обязательно вам подарит что-нибудь хорошенькое. Ну, а мы двигаемся дальше, и вот сейчас она вам дарит хорошую музыку.
2: Что, если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

0: что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он и способен достичь.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Ну что ж, а у нас немножечко хитростей, лайфхаков, так сказать, жизненных. Вот если, например, шуруп вам нужно вкрутить маленький, да, в труднодоступном месте, приклейте его кончик к отвертке кусочком малярного скотча. Так шуруп не упадет до тех пор, пока не начнет его закручивать. Угу.
1: Ну а если пластиковая крышка на бутылке закручена слишком сильно, постучите ею, собственно, краем несколько раз о деревянную разделочную доску.
0: Ага, или
1: ну, так. После этого, ну, бутылку, говорят, легче открыть. Ну, я не проверяла, я вроде всегда открывала.
0: Главное, что она не стеклянная была. Чтобы рулетка не царапала мебель, при измерении наклейте на металлический крючок небольшой кусочек изоленты. Размер почти не изменится, зато поверхность останется без повреждений.
1: Ну, а если после покупки обувь немного натирают пятку, слегка прогрейте задник феном и походите дома в толстых носках несколько минут. Кстати, работает.
0: Да, рабочий. Можно еще намочить водичкой обувь, если она не из бумаги.
1: Да, да, да. То есть, на самом деле, это все можно. Некоторые же говорят, газеты, можно еще что-то влажное. Да, да. В общем, масса способов.
0: Если нужно быстро найти мелкую вещь в темном углу комнаты, выключайте верхний свет и посветите фонариком телефона почти параллельно полу. Даже маленькие предметы начнут отбрасывать длинные тени, и заметить их станет гораздо проще. Кстати, да.
1: Ну, а чтобы крышка кастрюли не дребезжала во время слабого кипячения, положите между кастрюлей и крышкой обычную деревянную лопатку. Пар будет выходить постепенно, а содержимое не убежит, ну и не будет громко стучать и говорить: где ты? Где ты?
0: Хозяюшкам на заметку. Ну что, мы двигаемся дальше, у нас впереди новости, и уже в следующем часу мы к вам вернемся с еще более интересными штуками.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9-12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: Я устала выбирать.
4: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
3: Люблю тебя. Пойдем скорее.
4: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
5: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, за 100 российских дают 3,74 белорусских. Жаркая жатва. Средняя урожайность заметно выросла, без малого 43 центнера с гектара, а в некоторых регионах уже чествуют первых лидеров страды. По данным Минсельхозпрода, в Беларуси зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 7% площадей. Собрано 612 тысяч тонн зерна. Локализация производства и импортозамещение. В Беларуси вступило в силу постановление Совмина, которое призвано упростить белорусским предпринимателям Лекпрома допуск к крупным государственным тендерам. Теперь статус отечественного товара нужно доказать по строгой цифровой шкале. Рекордный аукцион. Скелет тиранозавра ушел за 50 миллионов долларов. Во время 10-минутных торгов за лот боролись 7 участников, однако имя покупателя не раскрывается. Хищник был найден в американском штате Южная Дакота. Возраст окаменелости оценивается примерно в 67 миллионов лет. Мощи сохранились на 61%. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, за 100 российских дают 3,74 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 23 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 85 долларов 2 цента за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Торговый центр «Техносила» «Танк Бахарова» на Комсомольской 41 предлагает в ассортименте бытовую и компьютерную технику. Ноутбуки от 80 рублей в месяц, телевизоры от 17 рублей в месяц, холодильники от 30 рублей в месяц, стиральные машины от 25 рублей в месяц. Торговый центр «Техносила», Комсомольская 41, остановка Площадь Победы. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.

0: И что? 9 часов 9.05. И мы продолжаем с вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И мы сегодня беседуем о всяческих совпадениях. Роман, который предсказал гибель Титаника, это не я, я не предсказывал. За 14 лет до катастрофы писатель Морган Робертсон выпустил роман «Четность». В нем огромный лайнер «Титан» считавшийся непотопляемым, в апреле столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике и затонул из-за нехватки спасательных шлюпок. Совпадений оказалось слишком много, чтобы их не заметили. Вот так вот.
1: Да уж, ну я смотрела фильм, конечно. Да, это, да, душераздирающий такой «Титаник».
0: Это точно. Сейчас еще какой-то второй фильм вышел. Нужно тоже посмотреть «Титаник 2». Но, как правило, после таких вот бестселлеров вторая часть такой себе. Просто высосана из пальца.
1: Да. Ну что ж, английский король Гарольд II родился в год появления кометы Галлея. И погиб, собственно, в тот же год, когда она вновь появилась на небе. Ну вот как ты думаешь? Ну, совпадение. Да, забрала его с собой обратно.
0: Ну так, полетала и улетела вместе с Гарольдом. Ну что, мы двигаемся дальше. Впереди у нас сегодня приметки еще.
1: Да, и 5 минут этикета тоже будет.
0: Ну и новости нашей прекрасной родины расскажем.
2: Встречаем утро вместе. Зефир FM.

0: Да, летели они, летели. Бис летел, а прилетели мы. Итак, прилетели с приметами. Маков день сегодня. Маков день, он же Стажары, он же Моки и Демид. 16 июля в народном календаре отмечали Маков день или Стажары. Название связано сразу с двумя традициями. В этот период начинали собирать или сеять мак, а вечером наблюдали за стажарами. Так на Руси называли скопление звезд, плеяды. Считалось, что если стажары хорошо видны на небе, охотников ждет удача. Православная церковь в этот день вспоминает святых мучеников Мокия и Марка. Вот так вот.
1: Ну что ж, приметки тоже расскажу на этот день. Итак, если гром долго не смолкает, ненастье может затянуться на несколько дней.
0: Слава богу, у нас все грома спокойно. Не было. Да. Паук активно плетет новую паутину, это к ясному и сухому дню.
1: Ну а вот комары и разные мошки, если они роятся с таким столбом, так сказать, впереди несколько теплых и солнечных дней. Ну да, согласно вот погоде, по-моему, пару дней у нас и будет теплых, а потом с понедельника все, дожди.
0: Ну мы будем надеяться, что все-таки поменяется. Собака, если катается по земле или роет лапами землю, к скорому дождю и ухудшению погоды. У тебя там что, собака, спокойно?
1: У меня собака вообще постоянно это делает. Мне кажется, просто она... какой-то или склад, или клад хочет найти, даже не знаю, но что-то она явно хочет сделать в этой земле.
0: Может, она что-то спрятала там.
1: Да. Итак, щавель, если он уродился, особенно хорошо, по народной примете зима будет мягкой и теплой.
0: Ну, так вот. В этот день старались не начинать важных дел, считая, что лучше завершить начатое, чем браться за что-то новое.
1: Все, ну, вот запомнили, вот, записали, да, приметки. Собственно.
0: И двигаемся дальше, конечно же, вот с такими вот вооружены полностью такими предметами прекрасными.
2: Радио без калорий. Зефир
1: FM. Ха, ну окей.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
3: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: Ну, дип-хаус до рассвета мы, конечно, вам не устроим, но новости расскажем.
1: Итак, Бобруйск примет турнир по фитнесу и культуризму. 18 mm-hmm. июля на открытой площадке Бобруйск-арены состоится юбилейный 10-й турнир «Беларусь-модель фитнес-2026». Mm-hmm. Кстати, на соревнования приедут участники из Беларуси и Турции. Mm-hmm. А за награды будут бороться спортсмены самых разных возрастов. От 9 лет до 60 на минуточку.
0: Короче, мы подходим с тобой, Юля, надо участвовать.
1: Да,
0: да. Опять же, может быть, какое-нибудь совпадение, да? Все выпадут, и мы будем на первом месте. Итак, белорусская космонавтка хочет провести операцию в невесомости. Анастасия Ленкова рассказала, что в будущем хотела бы поучаствовать в проведении хирургической операции в условиях невесомости. И это не фантастика, а одна из задач для будущих дальних космических экспедиций. Если во время полета кто-то получит серьезную травму, помощь придется оказывать прямо на борту корабля. Вот. Главная сложность в невесомости. Кровь и другие жидкости не стекают вниз, а разлетаются в разные стороны. Кроме того, нужно надежно закрепить и пациента, и врача, и все инструменты. Пока такие операции только разрабатывают и отрабатывают в земных условиях. Но задумка очень интересная.
1: Ну да, да. Просто, может быть, сразу посылать здоровых людей, чтобы...
0: Ну, как минимум, да.
1: Итак, спасатели помогли собаке выбраться из ловушки в Полоцком районе. Вот так.
0: Молодцы. Наши ребята с МЧС просто честь и хвала.
1: Да, поэтому спасли, все закончилось хорошо, и с собачкой, и со всеми, ну, метровая яма как бы была сушена.
0: Да,
1: хорошо, что все хорошо.
0: Молодцы наши ребята, вот столько спасают, ну, просто слов нету. А людей сколько спасают.
1: Да.
0: Молодцы. Честь и хвала и нашим МЧСникам, нашим ребятам. Мы в надежных руках. Но в ямы не лезьте, не надо усложнять работу нашим ребятам. Ну что, мы двигаемся дальше. Впереди у нас 5-минуточка этикета.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: О, я знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холла,

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Dongfeng предложил яркую новинку – дизайнерский хэтчбэк-бокс в максимальной комплектации. Его облик сочетает динамичные линии и продуманные детали, а 17-дюймовые стильные диски и заводская тонировка придают модели выразительный характер. При этом покупатель может выбрать любой из 11 доступных цветов кузова, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Ключевой технической характеристикой модели выступает тяговая батарея емкостью 44 кВт-часа, которая обеспечивает запас хода до 430 км. Высокий уровень комфорта и безопасности достигается за счет целого комплекса современных систем. Здесь есть адаптивный круиз-контроль, функция автопарковки, а также круговой обзор на 540 градусов с опцией прозрачного шасси. Она позволяет видеть пространство непосредственно под автомобилем и существенно упрощает маневры в стесненных условиях.
1: Про машины для людей.
2: Volkswagen начал прием заказов на компактный электрокроссовер ID. Cross. Объем основного багажника 475 литров, а это на 20 больше, чем у бензиновой версии. Плюс есть дополнительный отсек под передним капотом. Силовая установка представлена тремя вариантами электродвигателя мощностью 116, 135 и 211 лошадиных сил. Запас хода самой дальнобойной модификации достигает 427 км. Зарядка батареи с 10 до 80% 24 минуты. В оснащение в зависимости от комплектации входят матричные фары, адаптивная подвеска, подогревы кресел и руля, панорамная крыша и двухзонный климат-контроль. Доступны и премиальные опции, например, акустика Harman Kardon и функция массажа для передних сидений.
1: Дай газу!
2: BYD планирует в ноябре предпринять новую попытку разогнать гиперкар Young Wagon U9 до скорости свыше 500 км в час. В случае успеха автомобиль станет первым в мире серийным электрокаром, преодолевшим эту отметку. Осенью прошлого года электрический болид версии Extreme достиг скорости 496 км в час на испытательном полигоне. Версия Extreme отличается от стандартного Young Wagon U9 более агрессивным аэродинамическим оперением и силовой установкой из 4 тяговых моторов с совокупной мощностью 3019 лошадиных сил. Электрокар комплектуется шинами, рассчитанными на скорость 500 км в час, а тираж модели составит 30 экземпляров. Это позволит считать ее условно серийной.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: Итак, а у нас пятиминуточка этикета. Да, и сейчас поговорим о том, об актуальном. Как себя вести в кафе, если вы пришли поработать с ноутбуком. Не занимайте большой стол в одиночку. Если вы один, лучше выбрать небольшое место. Просторные столы пригодятся и компаниям. Вот так.
1: Также советую не превращать все розетки в свои. Если кому-то нужно зарядить устройство, ну, как бы надо делиться.
0: Ну, да. Используйте наушники. Даже тихое видео или созвон без наушников может мешать окружающим больше, чем кажется. На самом деле, когда ты в наушниках, ты же не слышишь себя. Ты можешь говорить громко, тебя не слышат, да. Что говорят. Да, я согласен.
1: Если сидите долго, периодически делайте все равно заказ, хотя бы кофе.
0: Ну да, это как минимум уважение к месту, в котором вы находитесь.
1: Однозначно.
0: Для долгих разговоров по телефону лучше выйти. Короткий звонок нормально, но длительное обсуждение рабочих вопросов лучше перенести на улицу или в более уединенное место.
1: Ну и, собственно, последний совет – освободите стол, когда закончили работу. Ну, как бы да. Вообще, в принципе, я так считаю, что если ты хочешь поработать с ноутбуком, нужно прийти и спросить,
0: домой.
1: Можно ли. Потому что, на самом деле, многие кафе действительно, ну, против такого. Потому что ты сидишь, работаешь 3-4 часа. Какой-нибудь человек пришел бы, даже не один бы, пришел бы и сделал бы заказ на сумму побольше, чем ты.
0: Не, ну тут уже такое все, да. Если человек заказывает, то пусть заказывает, почему нет? Но если просто пришел и каждые 5 минут кипяченой водички, пожалуйста, мне бесплатные.
1: Да-да-да,
0: такое. То это уже как бы некрасиво. Ну что, мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут хорошие и интересные новости, а потом мы снова к вам вернемся.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: МАЗ презентовал новую модель троллейбуса с автономным ходом до 30 километров. Преимущества транспорта уже оценили на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Скоро она станет на конвейер в виде серийной модели. А сейчас столичные специалисты договариваются с зарубежными коллегами о поставках.
0: Город.
1: В рамках единого дня информирования глава Белорусского фонда мира Максим Мисько встретился с коллективом «Оазис Групп». Главной темой открытого диалога стало обеспечение безопасности жизнедеятельности от киберугроз до повседневного поведения на дорогах. Подробности на boberlife.by.
0: В мире.
1: США начнут чеканить новую золотую монету номиналом $1 с изображением Дональда Трампа в честь 250-летия независимости страны. К слову, к празднику также планируют выпустить первую за 100 лет некруглую металлическую денежную единицу «Звон свободы, колокол свободы».
0: Вот это да!
1: Французский стартап научил микродрон сбивать комаров прямо в полете. Ранее устройство могло поражать только неподвижные цели. Аппарат обнаруживает насекомых по звуку взмахов крыльев с помощью ультразвука и системы микрофонов, которая распознает их по отраженному сигналу. Компания уже открыла предзаказы на домашний комплект, способный круглосуточно патрулировать территорию. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду с переменной облачностью. В некоторых местах ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 65%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Так, 10.05 на наших часах. С вами все так же, Юль Гладкова.
1: И также Рома Вакс, и мы вас все-таки разбудим.
0: Да, если вы еще не проснулись. Ну что, мы сегодня говорим про всяческие совпадения интереснейшие. Вот женщина пережила сразу 3 морские катастрофы. Вот что, везет так везет.
1: Может быть, все просто из-за нее?
0: Может быть, просто не стоит плавать уже в конце концов.
1: Выходить в море не нужно.
0: Да. Итак, медсестру Виолет Джессон... Джессол называют самой удачливой пассажиркой в истории. Она пережила столкновение лайнера «Олимпик» в 1911 году. Спаслась после крушения «Титаника» в 1912 году, а затем выжила после гибели госпитального судна «Британик» в 1916 году. Все 3 лайнера были построены одной компанией White Star Line.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, пассажиры всех 3 вот этих вот суден не думают, что она счастливая.
0: На самом деле, это вот 3 судна, которые судно-близнецы, то есть они же все, ну, одинаковые были. Британик, Олимпик и, собственно, Титаник.
1: То есть дело не в названии Титаник, да, что все...
0: Ну, видят же, ну, не получается. Ну, тонут они.
1: Ну, не твое это,
0: нет, непотопляемый, он, я сказал. Он будет непотопляемым.
1: Еще медсестру тут нашли для примера.
0: Ну, вот она же выживает, ну, в конце концов. Просто вы неудачливые.
1: Итак, 2 одинаковые книги через годы. Вот такой вот французский писатель Эмили Дешан в детстве познакомился с человеком, который угостил его сливовым пудингом. А спустя годы он заказал это блюдо в ресторане и выяснилось, что последнюю порцию только что отдали тому самому человеку. Но это еще не все. Через несколько лет, как только этот Дешан рассказывал эту историю друзьям, в дверь вошел тот самый мужчина, который случайно перепутал дверь.
0: Ничего себе, что называется, вошел не в ту дверь, да?
1: Да.
0: Ну что, у нас в этом часу, конечно же, повторим вам гороскопчик.
1: И новости тоже будут, поэтому не переключайтесь.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Да, именно он самый. Итак, Овны, сегодня ваша настойчивость принесет заметный результат. Если давно собирались завершить важное дело, именно сейчас звезды советуют поставить в нем красивую точку.
2: Тельцы, день благоприятен для домашних дел и душевных разговоров. Человек, который давно не выходил на связь, может неожиданно напомнить о себе.
1: Близнецы, ваши слова сегодня будут особенно убедительными. Хороший день для переговоров, важных звонков и новых знакомств. Вас будут слушать внимательнее обычного.
2: Раки, уверенности станет заметно больше, а вместе с ней появятся новые возможности. Главное, не сомневайтесь в себе.
1: Львы, сегодня у вас энергии хватит на все, что вы запланировали. День подходит для инициативы. Если давно хотели проявить себя, не откладывайте.
2: Девы, небольшая пауза пойдет только на пользу. Спокойный взгляд со стороны поможет заметить решение проблемы.
1: Весы, хорошее настроение подарят друзья вам сегодня. Ну или единомышленники. Сегодня стоит соглашаться на встречи и совместные планы. Они принесут приятные эмоции.
2: Скорпионы, ваши идеи могут получить поддержку влиятельного человека, поэтому не бойтесь брать на себя ответственность.
1: У стрельцов сегодня благоприятный день для обучения, путешествий и новых целей. Даже небольшой шаг в сторону мечты сегодня окажется очень важным.
2: Козероги, неожиданная информация поможет иначе взглянуть на привычную ситуацию, но не торопитесь с выводами. Ближе к вечеру много станет яснее.
1: Водолеи, сегодня многое будет зависеть от умения работать в паре. Поддержка близкого человека или коллеги поможет быстрее добиться желаемого результата.
2: Рыбы, размеренный ритм дня позволит навести порядок не только в делах, но и в мыслях. Хорошее время для небольших перемен, которые давно откладывались.
1: Ну а мы двигаемся дальше, ближе к интереснейшим новостям.
0: Просыпайся с позитивом на Zephyr FM.

0: дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Как будто на шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Сделано в Беларуси.

0: Не ешь, а слушай.
1: Итак, мы продолжаем. Послушайте интереснейшие новости, которые мы для вас насобирали. Итак, диетическая кола помогла избавиться от ложной опухоли. В США врачи помогли 63-летней пациентке необычным способом. Почти месяц женщину мучили тошнота, рвота и сильная боль в животе. Сначала медики предположили, что у нее опухоль, но обследование показало, это был безоар. Вот такая вот штука бывает в медицине. Плотный комок из непереваренной пищи. Специалисты связывают его с приемом препарата для снижения веса, который замедляет...
2: Собственно, пищеварение, скажем так.
1: Да, совершенно верно. Для лечения врачи использовали диетическую колу, содержащуюся в напитке вещества, помогли постепенно растворить безоар. После курса лечения он исчез, и неприятные симптомы больше не возвращались. Все это о чем говорит? Ничего, кроме спорта и дефицит калорий, похудеть не помогает.
2: Да-да-да, да и кола тоже такое себе употреблять в качестве
1: только
2: лечения.
1: В лечебных целях, исключительно. Кстати говоря, кока-колу, когда придумывали, ее придумывали именно как лекарство, а потом уже стало напитком.
2: Да, знала? Потом уже и ковры там чистят, вот это все.
1: Да-да, ржавчину отмывают, в общем.
2: Итак, впервые главную роль в фильме сыграет ИИ-актриса.
1: Так, вот я говорил. Вот они до чего довели ваши технологии.
2: Все это в Голливуде происходит. Фильм будет называться «Несоответствующий», полнометражный, кстати. Цифровую актрису зовут Тилли Норвуд. Вот, ну, в общем, там сюжет такой, все в виртуальном мире происходит. Вот это вот все там, ну, короче. Ну, такое. Мне не нравится. И в Голливуде тоже вот актеры опасаются, что сейчас будут количество ролей сокращать.
1: Естественно, денежки-то будут утекать. Все, это вот очередная профессия, которая начнет потихонечку исчезать. Так. А зачем режиссеру платить бешеные деньги актеру?
2: Когда можно придумать самому и заплатить вымышленной актрисе, которую ты же придумал.
1: То есть себе, опять же, любимому. Да, ну есть логика, экономика должна быть экономная, что называется. Легендарная игра Mario Bro. Знаешь такую игру?
2: Нет.
1: Молоденькая девочка, откуда ей знать игру Марио? Сейчас все 35+ или 40+ сказали, да, Марио. Да. 43 года исполняется. 14 июля 1983 года компания Nintendo выпустила аркадную игру Mario Bros. Именно в ней Марио стал главным героем собственной игры, и рядом с ним появился его брат Луиджи. Хотя многие знают именно Super Mario Bros., именно Mario Bros. Заложил основу будущей легендарной серии. Здесь впервые появились знаменитые зеленые трубы, совместная игра на двоих и узнаваемый стиль, который позже сделал Марио одним из самых известных персонажей в истории видеоигр. И это так и так.
2: Ну, я не знаю. Он даже появился за 13 лет до моего появления. В принципе.
1: Столько всего интересного ты пропустила в этой жизни.
2: Ничего, зато сколько сейчас интересного происходит. Да, вы уже не понимаете.
1: Да, мы уже все, не рубим фишку, это называется.
2: Итак, к плохим новостям. Между прочим, в Иране, ты знаешь, какую самую высокую температуру зафиксировали?
1: Ну, 29.
2: С начала года.
1: Так.
2: 52 градуса. Ну, так плюс 52.
1: Кто там жаловался, что в 33 жарко?
2: Это ужас. Ну, во-первых, для здоровья это же очень плохо.
1: Да.
2: Это ужасно. Я надеюсь, у нас такого не будет.
1: В такую погоду нужно где-то прятаться под кондиционерчиком и...
2: Мне кажется, в пещере только.
1: Да, да. Ну,
2: которую ты же вырыл.
1: Это был и не рекорд, на самом деле. В 2017 году зафиксировали температуру там 53,7. В общем, самая жаркая страна — это Иран. Поэтому летом тогда путешествовать не стоит ехать.
2: Абсолютно.
1: Лучше зимушки зимой. Ну, вот такие вот интересные сегодня у нас новости. А мы двигаемся дальше, послушаем еще немножечко хорошей музыки и вернемся к вам совсем скоро.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну, у королевы все в порядке, собственно, как и у нас.
1: А можно себе иногда и повторять? Для самооценочки. Хорошо, да. Девочки, перед зеркалом стоим и говорим, я королева, я прекрасна.
0: Богиня, какая молодец. Да, мальчикам тоже советую, на самом деле.
1: Говорить, что он королева?
0: Да. Корону одевать, там платье.
1: Жене нужно такое говорить. Тогда и у мальчика всегда будет хорошее настроение.
0: Да, счастливая жена, счастливый муж.
1: Да-да-да, истину глаголишь.
0: Это точно. Ну что, на этом наша, на этой прекрасной ночи наш сегодняшний эфир завершается.
1: Да, мы желаем вам, конечно же, хорошего настроения, продуктивного рабочего дня.
0: Да, прекрасного окончания этой недели. Уже подбираемся к пятничке. Еще чуть-чуть, и все, и будут снова выходные. Ну что, прекрасной, конечно же, хорошей дороги домой.
1: Да, ну а пока. Пока-пока.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: Образование.
1: В Белорусском государственном университете физической культуры завершается прием документов на основной набор. ВУЗ выделил 1066 мест на 5 факультетов очного, заочного и платного обучения. 18 июля стартует экзаменационное вступительное испытание. Это сдача нормативов как общих, так и по специализации.
0: Город.
1: В детском лагере «Мечта» отдыхает на третьей смене 582 ребенка. Ежедневная программа насыщенная. Квесты, конкурсы, дискотеки, спортивные состязания и многое другое. К слову, за сезон в стране планируется оздоровить более 400 тысяч ребят, среди которых 10 тысяч – юные бобручане. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: На Кубе удалось восстановить работу национальной электросети после третьего масштабного сбоя за последние 10 дней. В Гаване отключения длились более 30 часов подряд, а в отдаленных провинциях и того больше. Энергетическая система страны фактически парализована. Из-за случившегося остановлен общественный транспорт, отменены десятки тысяч операций в больницах.
0: Новости спорта.
1: Хоккеисты Минского «Динамо» с двусторонними контрактами начали подготовку к новому сезону. В тренировочном лагере 13 спортсменов. Динамовцы уже вышли на лед и поработали в тренажерном зале. Атлеты с односторонними договорами присоединятся 1 августа. К слову, имя главного тренера будет объявлено позже. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду с переменной облачностью. В некоторых местах ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 65%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: твое позитивное утро на Zephyr FM.
1: Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не буду тебя целовать.

0: что ж, уже завтра пятница, так что давайте его проведем в сегодняшний день, то есть четверг, в самом хорошем настроении, а поднимет его Зефир FM.
1: Радио Зефир.

0: пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

Это практически будет летней классикой. Так что ловим этот спокойный рабочий четверг, настраиваемся на продуктивный лад с вами. Ну и впереди у нас отличные новости, зажигательные хиты. Расскажу, какие же погодные условия нас ожидают сегодня, что сулят нам звезды гороскопа, ну и, конечно же, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.

0: Середина часа на Зефире ФМ, с вами по-прежнему Налимята. Давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день, 16 июля. Оранжевый уровень опасности в Брестской области. На юго-западе жара разойдется до 30 градусов тепла, а в остальной части республики погода безопасна. В Могилевской области температура воздуха поднимется до 26 градусов тепла. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Переменная облачность. Без существенных осадков. Вероятность всего лишь 10%, но все же нужно готовиться ко всему, а лучше к хорошему настроению на Зефир ФМ.
1: Встречаем утро вместе. Зефир ФМ.

Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

Сегодня календарь дарит всем любителям гастрономии отличный повод отложить диеты на завтра. Во многих странах мира отмечается неофициальный, но очень приятный праздник. День вкусненькой еды, друзья. Никаких скучных брокколи на пару и пресной куриной грудки. Сегодня зеленый свет дается всему тому, что радует рецепторы. Тот самый бургер или, например, пицца или суши. Или вкусный обычный простой бутерброд. Либо можно даже взять шаурму. Сегодня можно себя побаловать. Загляните в любимую кофейню, затем самым десертом с непроизносимым названием. Вот. И доставьте себе удовольствие. Ведь еда – это не просто топливо. Это маленькие ежедневные радости, которые делают четверг, ну, чуточку счастливее. А пока вы думаете, чем именно порадовать себя на обед, я, Налимята, сделаю это за вас. Оставайтесь на волне 95.4, потому что дальше в эфире только самые зажигательные хиты, самые интересные и актуальные новости города и страны. А прямо сейчас BTS со своим хитом «Swim».

0: Наши гимны всех вечеринок от Мота и Гаяра. А с вами Налимята на Зефире ФМ. Услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: МАЗ презентовал новую модель троллейбуса с автономным ходом до 30 километров. Преимущества транспорта уже оценили на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Скоро она станет на конвейер в виде серийной модели. А сейчас столичные специалисты договариваются с зарубежными коллегами о поставках.
0: Город.
1: В рамках единого дня информирования глава Белорусского фонда мира Максим Мисько встретился с коллективом «Оазис Групп». Главной темой открытого диалога стало обеспечение безопасности жизнедеятельности от киберугроз до повседневного поведения на дорогах. Подробности на boberlife.by.
0: В мире.
1: США начнут чеканить новую золотую монету номиналом $1 с изображением Дональда Трампа в честь 250-летия независимости страны. К слову, к празднику также планируют выпустить первую за 100 лет некруглую металлическую денежную единицу «Звон свободы, колокол свободы».
0: Вот это да!
1: Французский стартап научил микродрон сбивать комаров прямо в полете. А ранее устройство могло поражать только неподвижные цели. Аппарат обнаруживает насекомых по звуку взмахов крыльев с помощью ультразвука и системы микрофонов, которая распознает их по отраженному сигналу. Компания уже открыла предзаказы на домашний комплект, способный круглосуточно патрулировать территорию. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду с переменной облачностью. В некоторых местах ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 65%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
1: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
2: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +32 29 689 77 78.
3: Парам Ома. Монтажная пена всесезонная 660 миллилитров всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
4: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке.
5: Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты.
4: Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
6: Сделано в Беларуси.

Лето, друзья, это не только время для отпуска и загара. Ученые напоминают, путешествия полезны для нашего мозга. Смена обстановки стимулирует нейропластичность, помогает перезагрузиться после рутины и снижает риск даже депрессии. А еще те, кто регулярно отправляется в поездки, ну хотя бы пару раз в год, на 30% реже сталкиваются даже с сердечными приступами. Так что, если вы прямо сейчас смотрите в окно офиса и думаете о море, горах или даже в соседнем городе, ваш организм буквально просит об этом ради вашего же здоровья. Ведь новые впечатления работают лучше любого антидепрессанта. Планируйте маршрут, ну, покупайте чемоданы и пакуйте их. Отправляйтесь за порцией ментального и физического здоровья. А если у вас пока нету на это времени, сил и желания, ну, хотя бы прогулка по парку либо набережной, это отличный вариант для хорошего настроения и самочувствия. Ну, а прямо сейчас включаем звук громче, чтобы настроение было еще лучше, ведь рабочий день еще только начинается. Two-stepping into trouble. Ooh, ooh.

0: trouble.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
3: Dongfeng предложил яркую новинку – дизайнерский хэтчбэк-бокс в максимальной комплектации. Его облик сочетает динамичные линии и продуманные детали, а 17-дюймовые стильные диски и заводская тонировка придают модели выразительный характер. При этом покупатель может выбрать любой из 11 доступных цветов кузова, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Ключевой технической характеристикой модели выступает тяговая батарея емкостью 44 кВт-часа, которая обеспечивает запас хода до 430 километров. Высокий уровень комфорта и безопасности достигается за счет целого комплекса современных систем. Здесь есть адаптивный круиз-контроль, функция автопарковки, а также круговой обзор на 540 градусов с опцией прозрачного шасси. Она позволяет видеть пространство непосредственно под автомобилем и существенно упрощает маневры в стесненных условиях.
2: Про машины для людей.
3: Volkswagen начал прием заказов на компактный электрокроссовер ID.Cross. Объем основного багажника 475 литров, а это на 20 больше, чем у бензиновой версии. Плюс есть дополнительный отсек под передним капотом. Силовая установка представлена тремя вариантами электродвигателя мощностью 116, 135 и 211 лошадиных сил. Запас хода самой дальнобойной модификации достигает 427 километров. Зарядка батареи с 10 до 80% 24 минуты. В оснащение в зависимости от комплектации входят матричные фары, адаптивная подвеска, подогревы кресел и руля, панорамная крыша и двухзонный климат-контроль. Доступны и премиальные опции, например, акустика Harman Kardon и функция массажа для передних сидений.
2: Дай газу!
3: BYD планирует в ноябре предпринять новую попытку разогнать гиперкар Young Wagon U9 до скорости свыше 500 км в час. В случае успеха автомобиль станет первым в мире серийным электрокаром, преодолевшим эту отметку. Осенью прошлого года электрический болид версии Extreme достиг скорости 496 км в час на испытательном полигоне. Версия Extreme отличается от стандартного Young Wagon U9 более агрессивным аэродинамическим оперением и силовой установкой из 4 тяговых моторов совокупной мощностью 3019 лошадиных сил. Электрокар комплектуется шинами, рассчитанными на скорость 500 км в час, а тираж модели составит 30 экземпляров. Это позволит считать ее условно серийной.
2: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
4: Сделано в Беларуси.

0: Давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний четверг, 16 июля. А сегодня они нам говорят, что нас будет волновать абсолютно все, и это круто. Мы сможем услышать много новостей, которые обязательно перерастут в опыт. Не стоит участвовать в чьей-то жизни, наши советы вряд ли кому-то помогут. Так что лучше их попридержать и обратить внимание на то, что творится у нас. Возможно, в нашем доме есть проблемы. И похлеще. Стоит перепроверять работу. Звезды уточняют, что может быть ошибка, и не одна. Так что пересматриваем завершенные задачи и не ленимся. Ну что ж, а верить гороскопу или нет, это, как всегда, я на ремята говорю, дело каждого. Но оставаться-то на волне 95.4 обязательно слушаем и наслаждаемся музыкальными треками.
1: Дневной зефир.

0: опыт – имя, которое каждый дает своим ошибкам.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.
2: Сделал!

Итак, про день вкусняшек мы поговорили, про пользу путешествия тоже. Но сейчас солнце в зените, и мы привычно тянемся за кремом SPF. Но природа тоже подготовила для нас летние секреты красоты. Ученые выяснили, что обычный мед – это не просто сладкое лакомство, но и мощный щит для нашей кожи. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов он способен защищать клетки от ультрафиолета и предотвращать преждевременное старение. Представляете? А еще мед отлично удерживает влагу, спасая кожу от пересушивания под палящим солнцем. Кстати, ложка меда в утреннем смузи или теплом чае работает также эффективно изнутри, помогая организму бороться за свободными радикалами. Главное правило лета. На улицу все равно выходим только после нанесения нашего обычного защитного крема. А мед станет отличным дополнением к уходу уже дома. Оставайтесь на самой сладкой радиоволне и слушаем Эмили Ласса и Майя.

0: Солнце Монако от Люси Чеботиной. Давайте насладимся этим треком. А с вами Налимята. Услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся, ведь с 13 до 14 часов, напомню, наша традиционная игра на Зефир FM.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Русски 13 часов. В эфире Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Минске прошла первая встреча делового совета Беларуси и Саудовской Аравии. В белорусской столице представители профильных госорганов и крупные экспортеры. Первостепенная задача – ускорить взаимную торговлю, увеличить товарооборот, запустить совместные проекты и привлечь прямые инвестиции в Синюокую.
0: Детали.
1: Опасная пора. По данным АСВОД, основные причины гибели людей на водоемах идентичны. Употребление спиртных напитков, нарушение правил поведения и мер безопасности на воде, слабые навыки плавания и купания в неустановленных местах. Страдают и дети, которые во время каникул часто отдыхают вблизи водной глади без должного родительского контроля.
0: В мире.
1: Великобритания ограничит доступ подростков 16-17 лет к социальным сетям в ночное время. К слову, ранее стало известно, правительство Англии планирует вовсе запретить молодежи выход в интернет. Подобные законодательные инициативы разрабатываются в ряде европейских государств, включая Польшу, Данию, Францию, Испанию, Грецию.
0: Вот это да!
1: На нашей планете растет примерно 3 триллиона деревьев, почти по 390 на каждого жителя Земли. К слову, раньше считалось их около 400 миллиардов. Но новые расчеты с использованием спутников ИИ, лесных инвентаризаций и наземных измерений показали – массива почти в 8 раз больше.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Торговый центр «Техносила» «Танк Бахарова» на Комсомольской 41 предлагает в ассортименте бытовую и компьютерную технику. Ноутбуки от 80 рублей в месяц, телевизоры от 17 рублей в месяц, холодильники от 30 рублей в месяц, стиральные машины от 25 рублей в месяц. Торговый центр «Техносила» Комсомольская 41. Остановка Площадь Победы. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду с переменной облачностью. В некоторых местах ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 65%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Налимята. Ну что ж, начинаем нашу традиционную игру на Зефир FM. А разыгрываем мы сегодня роллы Калифорнии от той самой суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, с большим выбором азиатской, итальянской кухни. И также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать свое любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь. Ну а чтобы прямо сейчас выиграть те самые роллы Калифорния, нужно, как всегда, внимательно слушать волну 95.4 и меня, и быстро ответить, и правильно, конечно же, ответить на мой вопрос, отправив свой ответ на короткий номер радио 95.4.4. Ну, все мы знаем про традиции в Японии. Есть любое блюдо палочками. Это вот как у нас вилки и ложки. Но все же есть блюда, которые они едят руками. Вот почему в Японии не едят суши палочками, а руками? Подумайте недолго и свой ответ отправляйте на короткий номер радио 95.4.4 и делайте это быстрее, так как в конце этого часа уже должен определиться победитель.
1: Сделано в Беларуси.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, продолжаем нашу традиционную игру на Zephyr FM. С вами по-прежнему Налимята. А разыгрываем аппетитный приз. Это роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. Также можно сделать как предварительно там заказ своего любимого блюда, либо заказать любое блюдо, любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас на волнах самого сладкого испытать свою удачу и попытаться выиграть роллы «Калифорния», ответьте на мой вопрос. Но почему в Японии до сих пор едят руками суши, друзья? Отвечайте только быстро и желательно, конечно же, правильно. И свой ответ отправляйте на короткий номер радио 9544. И совсем уже скоро определится тот самый победитель.
1: Зефир.

0: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет, инжиниринговые специальности, современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ – твой старт к успешной карьере. Телефон 8-0-222-24-08-88.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости.

0: стала выбирать?
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону +3 529 689 789 77 78.
3: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Итак, 13.55 на часах. Вы слушаете самую сладкую радиоволну. Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего традиционного розыгрыша на Зефир FM. А сегодняшний приз – это роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка» с большим выбором азиатской итальянской кухни, где также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Будь то домой, будь то в офис, обязательно этим воспользуйтесь. Ну что ж, а чтобы выиграть роллы Калифорнии, нужно было ответить на мой вопрос и быстренько на него ответить в виде СМС, отправив на короткий номер радио. А вопрос сегодня звучал так: ну почему же в Японии до сих пор едят суши руками? Очень простой вопрос и интересный, и даже каверзный. Но, к сожалению, никто правильно не ответил. А ответ очень на самом деле простой. Поскольку рис с рыбой заворачивали плотно, их было удобнее брать пальцами целиком за один укус, ну, чтобы не повредить нежную структуру блюда. И даже вот едят в традиционных или дорогих ресторанах до сих пор в Японии руками, так принято, из уважения к работе мастера-сушиста. Вот так, друзья. Ну что ж, не расстраивайтесь, завтра пятница, а значит, с 13 до 14 часов еще одна наша традиционная игра на Zephyr FM.
1: Вы слушаете самое сладкое радио страны.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Беларусь наращивает производство сельхозпродукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост почти на 5%. В денежном выражении продукции выпущено на 13 миллиардов 300 миллионов рублей. К слову, в сельхозорганизациях насчитывается почти 4 миллиона голов крупного рогатого скота и более 51 миллиона единиц птицы.
0: Регион.
1: Накануне в Бобруйском районе прошел главный летний праздник урожая «Зажинки». Дали символичный старт уборочной кампании руководители региона и специалисты сельхозпредприятий. От почетных гостей в адрес всех тружеников отрасли прозвучали пожелания крепкого здоровья и мирного неба.
0: В мире.
1: Чехия второй год фиксирует рекордное падение рождаемости. Такого не было с конца 18 века. За первый квартал 2026 число младенцев снизилось на 6%, а показатель упал до уровня чуть более одного ребенка на женщину. По прогнозам аналитиков, даже ежегодный приток десятков тысяч мигрантов не сможет остановить сокращение населения.
0: Вот это да!
1: В интернете продают частички газона со стадиона, на котором пройдет финал чемпионата мира по футболу. Чтобы стать обладателем куска поля, помещенного в прозрачный куб из эпоксидной смолы, придется заплатить $450. На хранилище уже нанесли логотип турнира, название стадиона и дату события, а после туда же добавят сертификат подлинности и итоговый счет. В Бобруйске сейчас плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду с переменной облачностью. В некоторых местах ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 65%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: На календаре четверг, 16 июля. Рабочая неделя уже почти выдохла. До пятницы рукой, друзья, подать, а там долгожданные выходные. За окном сейчас в самом разгаре макушка лета, солнце нажарит, и пускай этот четверг станет вашей личной передышкой от суеты. Сделайте глоток ледяного лимонада, улыбнитесь своему отражению, ну и сохраните, конечно, это ощущение легкости на весь день. А оставайтесь на волне 95.4, дальше только самое бодрое.
1: Дневной зефир.

0: Лето в самом разгаре. Синоптики обещают нам еще несколько недель настоящей жары. И самое большое искушение сейчас – бросить все дела и уехать к воде. Речка, озеро, прохладная вода после раскаленного асфальта. Но спасатели бьют тревогу. Июльская статистика показывает, что большинство трагедий на воде происходит именно на диких пляжах, друзья. Там, где нет буйков, спасательных постов и обследованного дна. Под водой могут скрываться старые коряги, арматура или глубокие ямы с ледяными ключами. А если добавить сюда сильное течение у мостов или купание после шашлыков, риск-то возрастает многократно, друзья. Будьте максимально осторожны и внимательны. Поэтому главное правило этого лета звучит просто. Только официальные пляжи. Спасатели напоминают базовые вещи для вашей безопасности. Не заплывайте за буйки и не переоценивайте свои силы. Никогда не ныряйте в незнакомых местах вниз головой. И ни на секунду не оставляйте детей без присмотра, даже если они просто играют на мелководье. Пускай ваше лето будет теплым во всех смыслах, но пусть эта теплота будет максимально безопасной. Отдыхайте с умом.
1: Фабрика улетного настроения.

0: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано

0: Ну что ж, напомню, что на календаре четверг, 16 июля. Рабочая неделя вышла на финишную прямую. Ну а за окном самый настоящий экватор лета, друзья. Впереди длинные выходные, но если уехать из города прямо сейчас, если, конечно, возможность есть, то можно создать такой мини-отпуск. Ну, а прямо сейчас вы слушаете самую сладкую радиоволну, сделаем микро-отпуск на нашем Зефир FM, слушая классные хиты Леди Гага в конце этого часа. Далее, Леша Свик. Ну и «Лотос» от Юлианы Караловой. А с вами все эти 4 часа было на «Лимята». Мое эфирное время подошло к своему завершению. Ну, так что уже услышимся завтра, в эту пятницу, с 11 утра.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: За рубежом.
1: Беларусь и Того планируют реализовать совместные проекты. Делегация Синеокой находится с рабочим визитом в дружественном государстве. Стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений, сделав акцент на практической кооперации в сферах, которые предоставляют взаимный интерес.
0: Город.
1: Комфортная и безопасная поездка. Накануне в Бобруйске прошла просветительская встреча по оказанию ситуационной помощи инвалидам. Для водителей и кондукторов этот диалог необходим, чтобы знать алгоритм заезда коляски в салон через откидной пандус и правила ее фиксации на специальной площадке. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: В Китае экстремальные погодные условия сохраняются по всей стране. На северо-востоке многодневные проливные дожди привели к подъему уровня воды в реках. Власти повысили уровень реагирования на паводки до максимального. Все ресурсы мобилизованы для борьбы с наводнением, эвакуацией и спасательных работ. Аварийные бригады укрепили речные дамбы, а режим работы водохранилищ скорректирован для снижения рисков паводков ниже по течению.
0: Наука.
1: Ученые определили возможную причину гигантских извержений вулканов. Они могут быть связаны с загадочными сгустками на глубине почти 2000 километров под поверхностью Земли, а расположены в нижней части скалистой мантии планеты над расплавленным ядром. Новое исследование показало, эти объекты стали отправной точкой для выбросов горячих жидких пород. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду с переменной облачностью. В некоторых местах ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 65%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой образ. 4 на 4 мы катим по городу. В салоне балаган, здорово. Мимо Тверской по Садовому, с близкими поровну. Молодой взгляд, но мысли матерые.

из тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Беларусь наращивает производство сельхозпродукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост почти на 5%. В денежном выражении продукции выпущено на 13 миллиардов 300 миллионов рублей. К слову, в сельхозорганизациях насчитывается почти 4 миллиона голов крупного рогатого скота и более 51 миллиона единиц птицы.
0: Регион.
1: Накануне в Бобруйском районе прошел главный летний праздник урожая «Зажинки». Дали символичный старт уборочной кампании руководители региона и специалисты сельхозпредприятий. От почетных гостей в адрес всех тружеников отрасли прозвучали пожелания крепкого здоровья и мирного неба.
0: В мире.
1: Чехия второй год фиксирует рекордное падение рождаемости. Такого не было с конца 18 века. За первый квартал 2026 число младенцев снизилось на 6%, а показатель упал до уровня чуть более одного ребенка на женщину. По прогнозам аналитиков, даже ежегодный приток десятков тысяч мигрантов не сможет остановить сокращение населения.
0: Вот это да!
1: В интернете продают частички газона со стадиона, на котором пройдет финал чемпионата мира по футболу. Чтобы стать обладателем куска поля, помещенного в прозрачный куб из эпоксидной смолы, придется заплатить $450. На хранилище уже нанесли логотип турнира, название стадиона и дату события, а после туда же добавят сертификат подлинности и итоговый счет.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Торговый центр «Техносила» «Танк Бахарова» на Комсомольской 41 предлагает в ассортименте бытовую и компьютерную технику. Ноутбуки от 80 рублей в месяц, телевизоры от 17 рублей в месяц, холодильники от 30 рублей в месяц, стиральные машины от 25 рублей в месяц. Торговый центр «Техносила» Комсомольская 41. Остановка Площадь Победы. В Бобруйске сейчас плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду с переменной облачностью. В некоторых местах ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 65%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Пожары и происшествия. Анализ и статистика чрезвычайных ситуаций. Мнение экспертов и лайфхаки от МЧС. Все о безопасности в самом информативном шоу «С огоньком». Только на Zephyr FM.
1: Ваши приемники, вы слушаете Zephyr FM, 16 часов и 6 минут, показывает мои студийные часы, надеюсь, ваши тоже, можем свериться. Евгений Товстик у микрофона, как всегда, традиционно по четвергам в это время шоу «С огоньком». Говорим мы о ее величестве безопасности. Да, поверьте, это нужно в любое время суток и в

0: Отличаются запреты от ограничений на посещение леса. Поверьте, всем это тоже важно знать. А буквально через пару песен расскажу, какие же чрезвычайные ситуации произошли за рубежом за прошедшую неделю. Это шоу с огоньком. Все самое актуальное и о безопасности только тут.
1: Шоу спасателей.

0: прошли огонь, воду и медные трубы. Шоу спасателей.
1: Шоу с огоньком продолжается на Зефир FM 16.12. Показывает студийные часы. Евгений Товстик по-прежнему в студии. Я за безопасность. Кстати, эта тема сегодня была на едином дне информирования. Да, безопасность жизнедеятельности звучала во всех городах нашей страны, на всех предприятиях. И подняли мою любимую тему. Это действительно важно. И все спикеры, которые говорили о кибербезопасности, о дорожном движении, о пожарной безопасности, завершение. Вот своей речи всегда сводили мысль к одному, что безопасность, она в наших руках, и только мы готовы и способны сделать все, чтобы жить безопасно. Техногенные катастрофы, стихийные бедствия и резонансные чрезвычайные ситуации. Что же в мире произошло за прошедшую неделю в нашей традиционной рубрике?
0: Новости с огоньком. Неделя в мире.
1: Штормит в Китае. Итак, 28 числа 28 человек погибли, более 330 травмировано и 12 пропали без вести в результате сильных ливней, гроз и шквалистого ветра в центральной и южной части Китая. Порывы ветра достигали около 240 км в час. Шторм вызвал масштабное разрушение. Были повреждены более 50 тысяч домов. Сильные дожди, связанные с тайфуном Мэйсак, привели к наводнению и порыву плотины возле города Наньнин. Эвакуировано почти 2 миллиона человек. В Испании бушуют лесные пожары. 12 человек погибли, 23 числятся пропавшими без вести в результате лесного пожара в провинции Альмерия на юге Испании. Пожар начался в районе Альма-Кайсар и стремительно распространился по лесистой местности рядом с жилыми кварталами. В муниципалитете развернуто военное подразделение по чрезвычайным ситуациям. Работу пожарных серьезно осложняют порывы ветра до 70 км в час и крайняя сухость растительности. Сотни жителей близ ближайших городов были эвакуированы в качестве меры предосторожности. Некоторые дороги перекрыты. Масштабная трагедия в Бангкоке. 12 июля 27 человек погибли в результате пожара в одном из пабов в районе Чатучак, столицы Бангкок. Люди пытались спастись от огня и оказались запертыми в туалете заведения. Пожарным потребовалось около получаса, чтобы взять огонь под контроль. Причина происшествия устанавливается. Такие чрезвычайные ситуации из-за рубежа, которые говорят нам о том, беречь себя нужно от любой чрезвычайной ситуации и в самых любых местах и обстоятельствах. Да, это важно. Находите больше новостей в официальном телеграм-канале МЧС Беларуси. Там вы узнаете все про жизнь белорусских спасателей и также получите самые актуальные и полезные советы от МЧС. МЧС Беларуси. Помощь рядом.
0: Огонь!
2: Keep it moving, keep it sharp.

0: прошли огонь, воду и медные трубы. Медные трубы. Шоу спасателей.
1: Да, именно шоу спасателей продолжается на Зефир FM. Здравствуйте, друзья. Наши, кто уже завершает свой рабочий четверг, во всяком случае, я вам этого желаю. Тем более, я белой завистью завидую тем, кто сейчас отдыхает. Вот как угодно, так и отдыхайте, наслаждайтесь этим временем. Я понял в своем отпуске, кстати, очередной раз понял, что в любую погоду в отпуске хорошо. Ну, как-то так. 16:24 на 101 часах. Впереди у нас выходные. Уже началась любимая пора. Наверное, многих я затрону за больное. Грибы, ягоды, да, пошли. Уже давно пошли. И люди пошли. И люди начали теряться. Вот это любимая наша игра в прятки, где, как правило, спасатели побеждают, к счастью. Она, да, продолжается. А вот пора грибов и ягод, она оборачивается для спасателей, милиции, волонтеров, многочасовыми поисками тех, которые заблудились. Вот один человек потерялся, а десятки людей ищут. Лес, который еще днем казался простым, щедрым, мирным, с наступлением темноты превращается в глухую и враждебную ловушку. Почему это происходит? Потому что смазанные ориентиры, непроходимые болота, обманчивые шорохи, человек, который пошел за черникой и лисичками, остается один на один со своим главным врагом – паникой. Что же советуют специалисты в нашей традиционной рубрике?
2: Ликбез от МЧС.
1: Самое главное, что советуют специалисты, это сообщить ближайшим родственникам, близким, даже соседям, куда вы собираетесь, что вы будете делать, собирать грибы, ягоды, в какую местность вы идете. Вот все расскажите, это правда важно. С собой рекомендуем взять заряженное мобильное устройство. Это, кстати, в первую очередь, и оно должно быть для связи, да. Может быть, какие-то навигаторы, если есть датчики, чтобы можно было вас в дальнейшем быстро найти по координатам. Взять запас воды и еды, если нужно. Если у вас есть какие-то болезни, не забудьте лекарства. Свое здоровье вы лучше знаете. Также рекомендуем надеть яркую одежду. Может быть, жилет накинуть на себя, светоотражающий, чтобы в ночное время вас можно было быстрее найти. Взять спички или зажигалку, чтобы в случае, если вы заблудились, можно было развести костер, сделать себе какой-то ночлег. Да-да, костер и вас привлечет, внимание привлечет и зверей отпугнет. Нужно защищать все участки тела, чтобы уберечь себя от укусов каких-то животных и насекомых. Да, друзья, готовьтесь в лес. Обязательно любой уважающий себя грибник должен это делать. А если еще с вами идет ребенок, то он обязательно должен быть в поле вашего зрения. Еще лучше дайте ему свисток. И себе тоже возьмите. Правда, ничего не весит, ничего не стоит. Вот, и вещи незаменимые в случае, если вы вдруг отошли, вдруг от друга отстали, потерялись, не дай бог. Свистите себе сколько хотите, пока вас не найдут. Это громкое устройство, которое, правда, полезно в лесу. Но лучше не теряйтесь. В случае, если никакие ориентиры вам не помогают в лесу, телефон на МЧС 101 и 112. Но самое главное, что надо делать перед всем тем, как вы собрались. Все выбрали, все одели, надели, все взяли с собой. Рюкзачок, нож, кинжалы и все вот эти приспособления лесные. Все это с собой вы не сделали еще самого-самого главного. Не посмотрели оперативную обстановку в лесном массиве. А вот как это сделать, я расскажу буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Шоу спасателей!

0: Пора в Ома! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок-лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375-44, 717-12-12.
2: Могу пшик на компьютер, пшик на машину, пшик на костер и на лужу с бензином. Порошковый, компактный, влюбишься в миг. Возьми огнетушитель с надежным пшик-пшик.
3: Огнетушителю уже 170 лет, а вы его до сих пор не приобрели? МЧС Беларуси точно знает, что именно он сможет потушить небольшое возгорание всего за пару пшик-пшик.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: Дневной зефир.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы...

рождения одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: как друг друга однажды встретили.
1: Взглядов нежных, своих свечей
0: погасили и не заметили.

0: с огоньком. Шоу спасателей.
1: С огоньком, вот только хочется, чтобы не жизнь ваша была с огоньком. В глазах был огонек, в сердце огонек, чтобы все получалось. И помнить об этом, о безопасности необходимо всегда. Правда, шоу с огоньком продолжается. Буквально несколько минут назад я рассказывал, как же уважающий себя грибник должен собраться в лес. А грибная пора продолжается. Самый разгар на самом деле, и люди теряются в лесу. Почти 70 человек потерялись уже в лесу, 9 детей. Вот специалисты, спасатели, милиция, волонтеры ищут, находят. А только просьба ко всем серьезно к этому относиться. Теряются в лесу как раз-таки вот те самые уверенные в себе люди. И пенсионеры, конечно же, которые говорят: я уже 50 лет, сынок, сюда хожу в этот лес, и не надо мне ля-ля тополя. А вот нет, теряется человек, а между прочим, с собой даже забывают брать самую важную вещь - мобильный телефон. Но перед тем, как в лес ходить, есть такая просьба позаботиться о нашем лесном массиве и о себе тоже, чтобы не попасть на грошики. Что надо сделать? Конечно же, зайти в интернет. Можно загуглить интерактивная карта посещения леса, можно зайти сразу на сайт Министерства лесного хозяйства и там найти интерактивную карту Беларуси. Она обновляется постоянно. Важно посмотреть, есть ли какие-то ограничительные меры на посещение леса. Ограничения, либо запрет, либо можно. Но вот каким цветом проявится ваш регион, такая мера и введена. На сегодняшний момент, вот спустя неделю, кардинально все поменялось. На прошлой неделе, ровно неделю назад, я рассказывал, что в лес, вот во все регионы можно зеленый цвет. На этой неделе, ввиду сухой, жаркой погоды, уже введены практически во всех регионах страны ограничения на посещение леса. То ли еще будет, впереди выходные, обязательно смотрите интерактивную карту. Может появляться красный цвет, а это значит, что запрет. При запрете в лес совсем нельзя. Вот при ограничении доехать до леса можно, оставить транспорт на обочине и потом пешком идти. Это самое основное отличие запрета от ограничения. Напомню, при ограничении в лес можно ходить по грибы, по ягоды, отдыхать, но при этом не въезжать на механическом транспорте. Поэтому мотоциклы, свой трактор, автомобиль, электромобиль, кстати, тоже относятся к механическим средствам. Это все оставляете на трассе, на обочине и пешком отправляетесь в лес. Но если вдруг красный цвет, то, как говорится, дороги нет. Берегите себя и нашу природу от огня.
0: С огоньком! Спасайся, кто может!
2: Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.
0: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Я могу сказать так же, как и Анна Асти, берегите друг друга, берегите в самой любой ситуации, особенно чрезвычайной.
1: С Огоньком. Шоу спасателей.
0: 16.53 в Бобруйске. К завершению движется рабочий четверг. Впереди выходные. Обязательно берегите себя и помните о безопасности. Тут синоптики пророчат жаркую погоду, то ли еще будет. Следите за новостями, следите за погодой. Начинайте с этого утра. Вот как по старинке. Вот помните, как это было. Ну, смотрели же прогноз погоды, доверяли, планировали что-то. Вот как минимум я в детстве. Это было настолько важно понять, что через пару дней будет хорошая солнечная погода, ведь впереди прогулка на великах, поход с палатками или просто футбол с ребятами. Все это надо учесть, и хорошо, если будет хорошая погода. Но если плохая, значит, как-то адаптируемся, как-то меняемся, пережидаем, в конце концов. Делайте так же. Идем в ногу со временем. Все сейчас под рукой. Официальный телеграм-канал МЧС Беларуси. Там с 6 утра уже вас ожидает предупреждение климатическое, если вдруг что-то с погодой идет не так. Сильный ветер, жара, грозы. Все это там. Смотрите внимательно в свои гаджеты, смс-оповещения и будьте в курсе всего, что происходит. А дети, наши дети знают о безопасности не меньше нас. Если вы вот вдруг собираетесь все-таки на природу, где-то возле озерца, возле речки развести костерчик, ну так, аккуратно, безопасно, чтобы дымочек от комаров отгонял, то послушайте совет от наших детей. Рубрика «Юный спасатель» завершает шоу с огоньком на сегодня. Меня зовут Евгений Товстик. Я вам желаю безопасных выходных. Берегите себя обязательно.
1: «Юный спасатель».
2: Всем привет, меня зовут Арсений, и вот вам мой совет. Как же хорошо выбраться на природу и там отдохнуть. Вот прям расслабиться от этих людских забот. Взять стульчик, покушать, палатку, закинуть удочку и ждать пару часиков заветного карасика или щучку. А пока не клюет, а у меня такое бывает, можно и костер развести, чтоб комары не кусали, или сварить будущую щучку. Главное все делать безопасно. Окопать место или обложить камушками, следить за костром. А когда уезжаете, посмотреть, чтобы костер полностью потух. И не оставлять после себя мусор. Будьте культурными и не забывайте про безопасность.
3: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,49 белорусских. В Минске прошла первая встреча делового совета Беларуси и Саудовской Аравии. В столице представители профильных госорганов и крупные экспортеры. Первостепенная задача – ускорить взаимную торговлю, увеличить товарооборот, запустить совместные проекты и привлечь прямые инвестиции в Синюокую. Бабушкина Крынка и Барановичский автоагрегатный завод удостоены премии правительства за достижения в области качества. Строгий отбор прошли 24 лауреата, а 9 предприятий получили награду впервые, еще 15 повторно. Специальных поощрений 4, среди них новое – бережливый подход. Оценивали не просто продукт, а систему – экспорт, импортозамещение, инновации. Volkswagen может свернуть разработку новых поколений сразу 10 моделей ради сокращения расходов. Причиной пересмотра профиля называют конкуренцию с китайскими производителями и необходимость поиска инвестиций для перехода на новые линейки. По оценкам экспертов, этот шаг позволит сэкономить более 6,5 миллиардов долларов к 2031 году. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,49 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 23 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 85 долларов 2 цента за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет преобладать ясная погода с переменной облачностью, возможны кратковременные осадки. Ветер северо-восточный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 24 тепла. Влажность 56%, атмосферное давление 753 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Паравома. Спальные мешки и палатки до -50%. Гамаки -50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7карат.кв или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
6: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай.
2: Более 4000 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
2: на сайте бутикавто.бай.
3: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
4: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет, инжиниринговые специальности, современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ – твой старт к успешной карьере. Телефон 8-0-222-24-08-88.
5: Телефон рекламной службы 8-0-44-550-55-88.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Беларусь наращивает производство сельхозпродукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост почти на 5%. В денежном выражении продукция выпущена на 13 миллиардов 300 миллионов рублей. Опасная пора. По данным АСВОД, основные причины гибели людей на водоемах идентичны. Употребление спиртных напитков, нарушение правил поведения и мер безопасности на воде, слабые навыки плавания и купания в неустановленных местах. Страдают и дети, которые во время каникул часто отдыхают вблизи водной глади без должного родительского контроля. В детском лагере «Мечта» отдыхает на третьей смене 582 ребенка. Ежедневная программа насыщенная. Квесты, конкурсы, дискотеки, спортивные состязания и многое другое. В коллективах «Бобруйска» прошел единый день информирования. Главной темой встреч стало обеспечение безопасности жизнедеятельности от кибератак до правил на дорогах. Комфортная и безопасная поездка. Накануне в Бобруйске прошла просветительская встреча по оказанию ситуационной помощи инвалидам. Для водителей и кондукторов этот диалог необходим, чтобы знать алгоритм заезда коляски в салон через откидной пандус и правила ее фиксации на специальной площадке. 18 июля с 9 до 12 в Бобруйском горисполкоме и администрациях районов пройдут прямые телефонные линии. Бобруйчане смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов на bobrulife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». Накануне в Бобруйском районе прошел главный летний праздник урожая «Зажинки». Дали символичный старт уборочной кампании руководства региона и специалисты сельхозпредприятий. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет преобладать ясная погода с переменной облачностью, возможны кратковременные осадки. Ветер северо-восточный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 24 тепла. Влажность 56%, атмосферное давление 753 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир FM» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: стала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.
3: Пора в Ома. Бассейны до -35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Dongfeng предложил яркую новинку – дизайнерский хэтчбэк-бокс в максимальной комплектации. Его облик сочетает динамичные линии и продуманные детали, а 17-дюймовые стильные диски и заводская тонировка придают модели выразительный характер. При этом покупатель может выбрать любой из 11 доступных цветов кузова, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Ключевой технической характеристикой модели выступает тяговая батарея емкостью 44 кВт-часа, которая обеспечивает запас хода до 430 км. Высокий уровень комфорта и безопасности достигается за счет целого комплекса современных систем. Здесь есть адаптивный круиз-контроль, функция автопарковки, а также круговой обзор на 540 градусов с опцией прозрачного шасси. Она позволяет видеть пространство непосредственно под автомобилем и существенно упрощает маневры в стесненных условиях.
1: Про машины для людей.
2: Volkswagen начал прием заказов на компактный электрокроссовер ID.Cross. Объем основного багажника 475 литров, а это на 20 больше, чем у бензиновой версии. Плюс есть дополнительный отсек под передним капотом. Силовая установка представлена тремя вариантами электродвигателя мощностью 116, 135 и 211 лошадиных сил. Запас хода самой дальнобойной модификации достигает 427 км. Зарядка батареи с 10 до 80% 24 минуты. В оснащение в зависимости от комплектации входят матричные фары, адаптивная подвеска, подогревы кресел и руля, панорамная крыша и двухзонный климат-контроль. Доступны и премиальные опции, например, акустика Harman Kardon и функция массажа для передних сидений.
1: Дай газу!
2: BYD планирует в ноябре предпринять новую попытку разогнать гиперкар Young Wagon U9 до скорости свыше 500 км в час. В случае успеха автомобиль станет первым в мире серийным электрокаром, преодолевшим эту отметку. Осенью прошлого года электрический болид версии Extreme достиг скорости 496 км в час на испытательном полигоне. Версия Extreme отличается от стандартного Young Wagon U9 более агрессивным аэродинамическим оперением и силовой установкой из 4 тяговых моторов с совокупной мощностью 3019 лошадиных сил. Электрокар комплектуется шинами, рассчитанными на скорость 500 км в час, а тираж модели составит 30 экземпляров. Это позволит считать ее условно серийной.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Дома.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси!

0: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
2: Сделано в Беларуси. Я словно к ней.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного июльского вечера четверга, 19.02 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваше летнее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофан 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Дорогой сыночек Игорь Батян, я очень скучаю и жду тебя. Хочу скорее обнять, молюсь и верю, все скоро будет хорошо. Целую, до скорой встречи. Передайте, пожалуйста, самый теплый привет моему брату Роману. Хочу, чтобы ты сегодня хотя бы на минутку улыбнулся и вспомнил дом. Я очень скучаю по тебе, жду и знаю, впереди ждет много хорошего. Главное, верь в себя. Сестра Настя. Любящий приветик летит милому мужу, родному бабульчике Димке Лебедеву, написала Олеся. Родной, были в деревне, набрали работы на дом. Катаем огурчики, выздоравливай скорее, любим и ждем. Целуем всем сердцем, скучающие лебедята, любимая женушка Лебедиха. Шалом, Бобруйск, пишет Светлана Дегтярева. Самый домашний теплый приветик летит братульке Шмат Евгеньевичу. В гостях хорошо, а дома я счастлива. Приветик словила. Хорошего вечера. Береги себя и спокойной ночи. Привет от счастливых пушистиков. А я все так же жду тебя, люблю и скучаю. Летит скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, приветик сегодня получила любимому. Я знаю, вредная, капризная, это безумие, фантазерка, ревнивая, но я люблю тебя. Очень-очень, так-то, терпи меня. Хорошего вечера, береги себя, целую, Буся моя. Сладких снов, родной, обожаю и люблю. Передаю приветик любимому братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. Дорогой, все у нас хорошо, вот приехали к родителям, передают много бусик. Очень скучаю, крепко целую. Вася жмет руку, племянники крепко обнимают и ждут. Хорошего вечера, мой дорогой, люблю, крепко обнимаю и жду. Твоя сестренка Ира. Скучающий приветик к мужу Мицкевичу Александру посылает Алена. У нас все как всегда, то есть стабильно. Ждем, любим и очень скучаем. Обнимаем крепко и целуем. Твои девчонки. Привет, сын Сережа дорогой, пишет Лариса Блитько. Самый согревающий душу домашний приветик летит тебе в этот солнечный вечерок. Пусть на сердце будет легко и тепло. Надеюсь, все у тебя складывается самым наилучшим образом. А у нас все хорошо, настроение отпускное. Ждем тебя, любим и скучаем. Тысячи обнимашек и приветиков от всех наших. Теплый солнечный приветик Щемареву Диме. Помни, я очень тебя люблю и сильно скучаю. Хорошего вечера, сладких снов от детей. Большой привет, обнимашки и сердечко. Крепко целую, с любовью, жена. Приветик от Кристины Матушевой Сергею. Любимый привет, очень рада была слышать. Ты моя самая большая любовь. Безумно скучаю, надеюсь, у тебя все хорошо. Очень переживаю. Ты, главное, береги себя, все у нас будет хорошо. Я очень жду встречи, чтобы обнять и никому не отдавать. Любимый, сладких снов, безумно люблю. Твоя Кристина. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Июльский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире Zephyr FM. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Снова летит любящий домашний приветик нашему родному Александру Людвигевичу. А у нас все хорошо, ну, конечно, было бы круто, если бы ты был с нами рядом. Но пока ждем и скучаем. Посылаем миллион воздушных поцелуев. Хорошего вечерочка и сладеньких снов. Не скучаем и рядом. Всем приветики от тебя передала. Все ждут тебя скоро дома. Дорогому Максимусу любящий летний привет посылает Виктория Барматушкина. Любимый, добрались хорошо. Наша красотка покоряет ролики, а твой приветик, наверное, застрял в пробке. Ждем-с. Бесконечно любим, скучаем и целуем. Твоя семья, мы рядом. Приветик четверга летит самому любимому сыночку Аристарху, написала Наталья. Мы, родной, скучаем, ждем и верим в твоего ангела-хранителя. Машенька и братики передают приветики. Береги себя, а мы твой тыл. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, завтра отправлю приветик от бабули. Безумно сильно люблю, невыносимо сильно скучаю и с нетерпением жду встречи. Ты мое все, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя! Передайте привет самому любимому, прекрасному мужу на свете, Дубовцу Дмитрию. За, я очень скучаю, жду встречи. Ценю каждую минуту, прожитую с тобой вместе. Очень сильно люблю. Твоя жена. Летит скучающий приветик любименькому мужу Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, Давидушку забрала из садика, походили по магазинам и пришли домой. Очень крепко любим тебя, скучаем, крепко целуем, ты мое все. Главное, береги себя, мы с тобой, от всех наших огромный приветик. Хорошего настроения, вечерочка, сладеньких снов, твоя любимая семья. Привет, мой братишка Савчук Максим. Думаю, мы немножко погорячились. Мама передала все, что ты хотел сказать. Жаль, что не поговорили. Поздравляю со сдачей экзаменов. Молодец. Желаю хорошего вечера. Завтра, возможно, не получится передать привет, поэтому можешь заняться своими делами. Передам в понедельник. Сладких снов. Прости меня, обнимаю. Твоя сестра Ника. Передаю приветик Лёшке Дайнека, пишет Валерия Карпова. Пусть твои мысли будут легкими, а сердце наполнено теплотой. Позитивного настроя и добрых новостей, если улыбки, то только искренние. Посылаю тебе миллион обнимашек и бусик. Люблю и скучаю. Самолюбящий приветик братику и сыночку Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, так рады были слышать, жаль, что мало. Тасюля тоже осталась под впечатлением. Алене все передала, что просил. Димик, хорошего вечера, мы безумно тебя любим и крепко обнимаем. Береги себя. Горячий, любящий, скучающий приветик любимому, неповторимому мужу Димочке Арсеньеву, пишет Виктория. Сегодня купила маме билет на 23-е, сделала закупки, в субботу повезу к маме, я тоже хочу к тебе. Безумно люблю, всецело, абсолютно чувствую твое настроение, даже на расстоянии. Мечтаю прожить с тобой до

0: глубокой старости в преклонном возрасте идти с тобой за руку по пустынным пляжам, наслаждаясь нашим молчанием. Твоя любящая и преданная жена Виктория. От меня приветик солнечный самому родному человеку, моему любимому Хайдару. Ты моя опора, нежность, моя вселенная. Ты у меня такой сильный мужчина. Скучаю каждой мысли, люблю безгранично. Обнимаю в душе, целую в сердце. Жду сыновей, через пару часов будут. Береги себя, хорошего вечера, отличного настроения. Дорогой мой кучеряшка Хайдар, твоя Алина. Оставайтесь с нами, друзья. Июльский шалом на самом сладком.
1: Включайся.

0: Отличное настроение, вера в себя и свой успех, улыбка, дружба, любовь – это то, что нужно всегда. Как очень нужен и важен теплый, душевный, согревающий приветик для родного, близкого, любимого человека вместе с программой «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Хочу передать привет самому любимому мужу Ануфриенко, Сергею, написала Оксана. Пусенок, все у нас хорошо, сейчас пойдем на прогулку, днем очень жарко. Мы по тебе очень сильно скучаем, завтра планируем в Рим поехать. Целую, обнимаю очень крепко своего любимку. От Юли привет, хорошего вечера, твои девочки. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Самый любящий домашний душевный приветик летит нашему любимому родному сыночку Александру. Очень рады были видеть наш роднулечка, у нас все хорошо. Ребятки играют с друзьями, сейчас буду готовить ужин. Хорошего вечера, сыночек, здоровья богатырского, удачи и везения во всем. Как всегда, очень сильно любим и ждем тебя с нетерпением. Береги себя, улыбнись и не унывай, целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Любящий привет передают дорогому брату Александру, пишет Катерина Дриневская. У меня все хорошо, гуляю по магазинам, вчера ходила на концерт, отлично провела время. Хорошего вечера и отличного настроения тебе, Саня. Береги себя, крепко обнимаю. Бусь! Безумно любящий и скучающий приветик летит единственному неповторимому супругу Валентину, пишет Елена. Любимый, все у нас хорошо, очень сильно скучаю, вся в делах, очень жду твоего звоночка. Сладенько целую и нежненько обнимаю теплотой души. Люблю до луны обратно, навеки твоя и только твоя кошечка. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке, а ну-ка Александру, написала Елена. Все хорошо, приветик прилетел. Хорошего вечера, позитивного настроения. Целуем, обнимаем. Твоя семья. Передайте, пожалуйста, привет Гайкевичу Александру, просит Юлия. Я уже дома, буду отдыхать. Денек насыщенный выдался. От радости до грусти прокатил на эмоциональных качелях. Это достаточно выматывающе. Хорошего вечера, светлых мыслей, позитивного настроя. Мы всегда рядом. Держись, крепись, прорвемся. Еще раз напомню, друзья, ваше летнее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте ZephyrFM95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

Так как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Шалом.
2: И вновь замечательного, уютного летнего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм четверга. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю нежный привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Мой мужчина, ты мой герой. Моя любовь к тебе пылает, ты за меня стоишь горой. И это чувство окрыляет. Ключи души да тебе дала, ты мир мой ярче сделал только. Я много лет тебя ждала, и не жалею я нисколько. Я счастье подарить хочу тебе, чтоб не жалел, что души мне не связали. Чтоб благодарен был судьбе, что дорожки наши так совпали. Я тебя очень люблю и скучаю. Твой Светик. Шпак Василию летит огромный привет от его девчонок. Василий, мы очень сильно тебя любим и ждем. Ты у нас самый лучший, мы всегда рядом. Хорошего вечера тебе, родной. Самое любимое сладкое радио нашей страны. Передайте, пожалуйста, душевный привет Аристарху Крюковскому. У нас все нормально, не хватает только тебя. Желаем позитивных летних дней. Солнышко светит тем, кто его замечает. Приветики к нашему самому любимому сынуле и братишке Кирилленко Никите. Как ты, дорогой? У нас все хорошо, надеемся, у тебя тоже. Ездили на Малину, сейчас отдыхаем, отправили приветик тебе. Скоро будет у тебя, а еще безумно ждем, когда услышимся. Очень скучаем и обнимаем. Твоя семейка. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Не будите меня, он мне снится. Дышит в шею, касаясь ресницами, шепчет ласково. Спи, моя крошка, сплю, любимый, сплю, мой хороший. Сердце слабое, жалобно стонет, не будите. Он греет ладони, он целует замерзшие пальцы. Не будите, пожалуйста, жальтесь. Этой ночью, когда он мне снится, мне в окно бьются крыльями птицы. Умоляю, не трогайте веки, мир застыл на одном человеке. Ты мой мир, твое солнышко. Хочу передать самый большой теплый привет Ануфриенко Сергею. Хотела сказать, что Амелька Ангелочек вообще крутая. Вся в папу, с ней не скучно. Сергей, у нас все хорошо, не переживай. Крепко обнимаем твои Юлия, Изабелла и Дани. От якутяночки Бармотову Алексею передаю любящий приветик. Думаю о тебе каждую минуту, только это придает мне сил и терпения. А вот привет мужу Митьку Евгению. Кажется, с минуты нашего прощания прошла вечность. Так хочется снова тебя обнять. Услышать голос твой. Нет ничего более гнетущего, чем разлука. Доехала хорошо, безумно люблю и скучаю. Храни тебя Бог. Твоя Анастасия Васильевна. Приветик любимому и папочке Кариму. Милый, вчера проспали приветики, устала очень за день, уснула. Так что все хорошо, еще в Минске, скорее всего, завтра на дачу. Также завтра у Янки последний экзамен, и она гуляет. Сегодня с Натальей договорились о присутствии ее на 22 число. Жду, приветик, люблю, скучаю безгранично, обнимаю, родной. Спокойного вечера и сладких снов. Твоя богиня. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Июльский шалом в эфире.
3: Сделано в Беларуси.

0: 19.41 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Благодаря нашему сладкому и душевному радио «Зефир» передаю приветики-обнимашки своему братику Барматову Лёшеньке. Желаем хорошего вечера и прекрасного настроения. Любим тебя, твои роднули и слонима. Привет папе Лапунову Александру. У нас все хорошо, чего и тебе желаем. Оля, Настя и семья. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным летним вечерочком зарядить своих родных и близких отличным летним настроением и позитивом. Ну а пока послушаем Полину Гагарину с треком «Море», далее Джонни и трек «Эйфория», ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Шалом.
1: Да, друзья, это программа «Шалом», и вот за время музыкальной паузы прилетело еще одно сообщение. Передают приветик Ярошевичу Паше, его жена Катя и сын Вовка. Наслаждаемся хорошей погодкой возле бассейна. У нас все хорошо, скучаем и любим. Береги себя. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера четверга и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока.

лететь в самолете, дела пустые подождут. Лечу тебе, душа, на взлете,

0: порога.
1: Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

0: Слишком много. Один час без тебя бесконечным стал. Если б я мог на секунду стать богом, я бы весь мир тебе.
1: Сделано в Беларуси.

Принимай любовь за сладость и прости тебе всю боль, чтобы вместе ощущать мысли чистые, как слабость. Знаешь, время не молчит, и ты тоже не молчи. Береги мое сознание, то, что для тебя слова, для меня целая жизнь.

0: сделано в Беларуси.
1: Проживая не одну жизнь, люди веками ищут друг друга и встречаются однажды.

0: сделано в Беларуси.
1: Прости.

Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить. Они, как ты, хотят красиво жить.